0: прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
6: Доброе утро, Латвия! На часах 6, за окном июнь, а впереди целый новый день. С вами Елена Рассохина, и ближайшие 4 часа проведем вместе на Retro FM Латвия. Впереди Сергей Трофимов, Фэнси и Абба. Начинаем!

6:08 на часах. Доброе утро. Четверг, день особенный. Неделя уже перевалила за середину, до выходных осталось совсем немного, а силы и энтузиазма обычно еще хватает на большие дела. Наши предки считали четверг одним из самых удачных дней недели для новых начинаний. Говорили, если взяться за важное дело именно в четверг, оно будет продвигаться легче и принесет хороший результат. Считалось также, что до полудня полезно пересчитать наличные деньги в кошельке. Якобы это помогает привлечь достаток и внимательнее относиться к своим финансам. А еще именно четверг называли подходящим днем для крупных покупок и важных решений, связанных с работой или бизнесом. Была и совсем житейская примета. Если давно собирались что-то изменить, начать новое дело, записаться на курсы, заняться спортом или, наконец, разобрать тот самый ящик, до которого никак не доходили руки, четверг считался для этого весьма подходящим днем. Так что пусть сегодня найдется время не только для привычных забот, но и для чего-то нового. Хороших новостей, удачных решений и приятных встреч! С вами Елена Рассохина, и мы начинаем это утро вместе на Retro FM Latvia.

Есть в июне несколько дней, когда кажется, будто солнышко наше решило взять сверхурочные. И сегодня как раз один из них. Солнце в Латвии сегодня взошло уже в 4 часа 31 минуту утра, а зайдет только в 22:17. Световой день продлится 17 часов и 46 минут. До летнего солнцестояния остается всего несколько дней, поэтому сейчас мы переживаем самые длинные дни в году. Разница между сегодняшним днем и рекордом составляет буквально считанные минуты. Получается, что именно сейчас

0: Сейчас наступает то самое время, когда после работы еще можно успеть съездить к морю, покататься на велосипеде, встретиться с друзьями или просто посидеть на террасе. А солнце все еще будет высоко над горизонтом. И как приятно, что все лето дни будут достаточно долгими, чтобы нагуляться и навеселиться вдоволь. Так что пользуемся моментом. Такие длинные вечера в наших широтах – удовольствие хоть и ежегодное, но все равно довольно короткое. Ну а впереди сразу после небольшой паузы группа «Кино» с песней «Место для шага вперед».
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной палыдзības программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программой.

Гороскоп. Овны. Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому. Тельцы. Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих. Однако это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания. Близнецы. Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете. Более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду. Раки. Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем. Львы. Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку. Девы. Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть. Весы. Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Быстрее придете. Скорпионы. Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность. Стрельцы. Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать. Козероги. Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье. Водолеи. Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Рыбы. Сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.

0: Для вас звучала «Калимба де Луна» Тони Эспозито. Интересно, что название песни связано с калимбой, африканским музыкальным инструментом, который еще называют пианино для больших пальцев. Именно его звучание вдохновило Тони Эспозито на создание этого хита. Ну а впереди, после небольшого перерыва, Mike the Mechanics – «Over My Shoulder».
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

Говорят, скупой платит дважды. И некоторые исследования кошелька это регулярно подтверждают. Вот несколько пунктов, из-за которых деньги могут утекать. Например, желание сэкономить на профилактике у стоматолога нередко заканчивается куда более серьезными расходами. Пломба обходится гораздо дешевле, чем имплант или сложное лечение, которое требуется после нескольких лет откладывания визита к врачу. Похожая история и с автомобилями. Экономия на обслуживании, качественных деталях или своевременном ремонте может в итоге обойтись намного дороже обычного техосмотра. Специалисты также советуют внимательнее относиться к покупке слишком дешевой бытовой техники. Если прибор используется каждый день, постоянные поломки и ремонты быстро сводят на нет всю первоначальную выгоду. Но отдельная категория – так называемые супервыгодные предложения. Например, горящие туры, дешевые авиабилеты или товары с огромными скидками. Иногда после оплаты выясняется, что за багаж, выбор места или дополнительные услуги придется доплачивать отдельно. В общем, экономить навык полезный, но иногда гораздо выгоднее смотреть не на цену сегодня, а на то, сколько эта покупка или решение будут стоить через год, два или пять лет. Ну а впереди Джо Дассен. Салют!

6.55 на часах, сегодня 11 июня и традиционно день в истории. Давайте узнаем, что произошло интересного в этот день. В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие через Атлантику. Правда, желанного морского пути в Китай он так и не нашел, а отношение испанского двора к знаменитому мореплавателю после этого заметно охладело. В 1580 году испанские конкистадоры со второй попытки основали Буэнос-Айрес. Сегодня это один из крупнейших городов Южной Америки и столица Аргентины. 11 июня 1742 года Бенджамин Франклин представил свою знаменитую экономичную печь. По сравнению с обычными каминами, она расходовала меньше дров и лучше обогревала помещение. По сути, это один из предков современных отопительных печей. В 1770 году экспедиция Джеймса Кука открыла большой барьерный риф у берегов Австралии, крупнейшую коралловую систему на планете, которую сегодня можно увидеть даже из космоса. В 1889 году американские изобретатели Джон Перди и Джеймс Садгвар запатентовали складной стул. Интересно, что их конструкция оказалась настолько удачной, что основной принцип работы складных стульев за более чем 130 лет практически не изменился. А 11 июня 1965 года музыканты группы The Beatles получили ордена Британской империи. Новость тогда вызвала немало споров, ведь раньше такими наградами чаще отмечали военных, политиков и ученых, а не рок-музыкантов. А еще 11 июня 2008 года на орбиту отправился космический телескоп Ферми. Его задача – изучать самые мощные и загадочные явления во Вселенной – гамма-всплески, нейтронные звезды, черные дыры и другие космические объекты, которые невозможно увидеть обычными телескопами.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: На часах 7 и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Самое время взбодриться и включиться в день под любимые хиты. Впереди Иванушки Интернешнл и The Police. Поехали встречать это утро вместе.
8: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.19 на часах, именинников мы с вами уже поздравили. А теперь давайте заглянем в календарь необычных праздников. Чем же порадовало нас 11 июня? Сегодня отмечается День пиццы Маргарита. По легенде, в 1889 году неаполитанский повар Рафаэле Эспозито приготовил пиццу в цветах итальянского флага с томатами, моцареллой и базиликом в честь королевы Маргариты Савойской. Так появилось одно из самых известных блюд в мире. 11 июня также отмечают день Жака Ива Кусто. Легендарный французский исследователь океана

0: Не только снимал подводные фильмы, но и участвовал в создании современного акваланга, благодаря которому миллионы людей получили возможность увидеть подводный мир своими глазами. Даже я пробовала погружаться. Есть сегодня и Всемирный день ягуара. Этот красивый хищник считается крупнейшей кошкой Америки и способен прокусывать панцири черепах. Силе его челюстей могут позавидовать многие представители животного мира. Но какие все же красивые кисы эти ягуары. Еще один праздник – Международный день игры. Его учредила Организация Объединенных Наций, напомнив, что игра важна не только для развлечения, но и для обучения, развития и общения. Есть даже термин такой – геймификация, ну или же игрофикация, что я встречала реже. Но так вот, это внедрение игровых механик в неигровые процессы, такие как бизнес, учеба или повседневные задачи. И основная цель – повысить мотивацию и вовлеченность участников, превращая рутину в увлекательный процесс. А еще сегодня отмечают День уличного вязания или ярн-бомбинга. Это направление городского искусства, когда деревья, скамейки, фонари или другие объекты городские украшают связанными вручную разноцветными элементами. Такой вот необычный вид творчества появился в начале 2000-х и быстро распространился по всему миру. А вы выбирайте любой праздник, который по душе, и делайте этот день чуть-чуть ярче.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echr.fm.
5: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере LV» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере LV».
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
8: Как в любой?
7: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
10: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
12: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Доброе утро. В Риге объявлено оранжевое предупреждение об опасных погодных условиях. Президент признает ограниченные финансовые возможности государства, но ожидает продвижения реформы выравнивания бюджетов самоуправлений. Новый министр образования пока не готов обещать повышение зарплат педагогам в следующем году. Строительная инспекция потребовала прекратить эксплуатацию мясного павильона центрального рынка. Рижская дума отложила решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига Сатексма и Пассажировилсенс. Новая система биометрического контроля на границах Евросоюза продолжает вызывать задержки пассажиров. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный и северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. Un 13. Jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Гороскоп. Овны. Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому. Тельцы. Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих. Однако это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания. Близнецы. Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете. Более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду. Раки. Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем. Львы. Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку. Девы. Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть. Весы. Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Быстрее придете. Скорпионы. Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность. Стрельцы. Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать. Козероги. Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье. Водолеи. Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Рыбы. Сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.

0: Это был «Аромат любви» от Lada Dance. Песня вышла в 1997 году, открывая альбом «На островах любви», а ее главный образ – цветущая яблоня. По задумке авторов, как и яблоневый цвет, любовь может быть очень яркой, но не всегда длится долго. Ну а впереди, после небольшого перерыва, Сандра с песней «Around My Heart».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
4: Reklāma.
5: Карглаз ремонт, карглаз замена.
6: Анастасия, специалист Карглаз.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглаз ремонт, карглаз замена.
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
11: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
12: Nordkap, Nordkap, mana izvēle. Nordkap, Nordkap.
13: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Международная выставка «Собак и кошек. Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
15: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
16: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
17: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
18: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Выходные, выходные! Сколько радости в этом слове! Но, похоже, планы на ближайшие выходные придется согласовывать не только с семьей и с друзьями, но и с погодой. Дело в том, что на Латвию идет активный циклон с юга, который принесет с собой дожди, грозы и заметное похолодание. Уже в четверг небо затянет облаками, а во многих районах страны ожидаются сильные осадки. Местами, особенно на востоке Латвии, синоптики прогнозируют и грозы. Пятница, суббота и воскресенье тоже обещают быть скорее зонтичными, чем пляжными. Днем температура составит от плюс 15 до плюс 20 градусов, а ночью местами опустится ниже плюс 10. У меня как раз мероприятие с палатками в выходные, ой-ой-ой. Но дожди уже сказываются и на природе. В Латгале и Видземе уровень воды в некоторых реках за неделю поднялся почти на полметра. И специалисты говорят, что рост продолжится. При этом вода в реках и озерах пока остается вполне теплой. От плюс 16 до плюс 21 градуса. В море же сейчас от плюс 13 до плюс 17. Понятно, что пока рано лезть в море, но всегда можно с пляжа полюбоваться на одиноко заходящих в воду граждан, заряженность которых тает буквально на глазах по мере углубления в холодную воду. Хотя на пляже я давно не была, может, народ там вовсю уже и плещется, и купается, а я и не знаю. Но что нам точно известно, так это то, что ближайшие выходные, похоже, будут из тех, когда в рюкзак лучше положить не только солнечные очки, но и дождевичочек. Ну а впереди Леонид Агутин с песней «Летний дождь».

0: Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня в Риге ожидается опасная гроза. Возможен крупный град. В связи с этим утром жителям районов, которые может затронуть непогода, планируют разослать предупреждения через систему сотового оповещения. Самоуправление призывает по возможности не выходить на улицу без необходимости. По прогнозам синоптиков, с полудня до 4 часов дня в центральных и восточных районах Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, порывами ветра до 24 метров в секунду и градом. Местами град может быть крупным. Государство не сможет выделить значительные дополнительные средства в фонд выравнивания финансов самоуправлений. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом в Рижском замке. По мнению президента, правительству следует подготовить и подать в Сейм законопроект о фонде выравнивания финансов самоуправлений. В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку параметры бюджета на следующий год еще не определены. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. Вместе с тем министр пообещала отстаивать интересы сферы образования и искать доступные источники финансирования. Государственное бюро по контролю за строительством обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка. И с сегодняшнего дня его эксплуатация будет запрещена. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта единого билета Рига Садексмы Пассажиру Вилсенс до конца этого года. Речь идет о билете, который позволяет пользоваться как общественным транспортом Риги, так и поездами. Спустя 2 месяца после запуска в Европе новой системы биометрического контроля на границах, пассажиры по-прежнему сталкиваются с длинными очередями и различиями в процедурах проверки. Представитель Frontex предупреждает, что на полную стабилизацию системы въезда и выезда может потребоваться до 2 лет.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
3: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-20 градусов, в Латгале до плюс 26.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
5: На часах 8, четверг идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина, и впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Стыковку космических аппаратов на орбите. Именно такие, на первый взгляд, не самые зрелищные полеты потом позволяют выполнять куда более масштабные задачи. А масштаб у программы «Артемис» действительно серьезный. НАСА планирует не просто вновь отправить людей на Луну, впервые со времен программы «Аполлон», а создать там постоянную инфраструктуру для длительного пребывания астронавтов. Что тоже имеет свои сложности, так как у Луны нет никакой защиты от астероидов, да и лунный реголит будет всюду забиваться. А для человека и электроники штука это не очень полезная. Но вернемся к Артемиде. Сейчас речь идет о районе Южного полюса Луны. Туда хотят доставить оборудование, роботизированные системы, источники энергии, а в перспективе создать полноценную лунную базу. Если все пойдет по плану, первая высадка астронавтов по программе «Артемис» может состояться уже в 2028 году. И тогда фраза Гагарина снова окажется актуальной. Осваивать космос будут не герои фантастических фильмов, а обычные, настоящие люди, которые выбрали очень необычную профессию. Ну а впереди после небольшой паузы не пара, а с песней «Другая причина».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8 часов 17 минут.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии неудачно завершила выступление на Кубке Балтии. В матче за третье место наша команда уступила Фарерским островам со счетом 0-1. После игры главный тренер Паоло Николата признал, что результат разочаровывает. По его словам, латвийские футболисты временами контролировали игру, но допустили слишком много ошибок у своих ворот и вновь столкнулись с проблемой реализации моментов. Впрочем, наставник отметил и положительный момент. Во время турнира тренерский штаб смог проверить нескольких новых игроков, которые в будущем могут усилить национальную сборную. Так что Кубок Балтии принес не только разочарование, но и полезную информацию перед более важными матчами. Тем временем FIFA продолжает искать новые способы заработка. Организация предложила болельщикам чемпионата мира 2026 необычную услугу. За $79 любой желающий сможет увидеть свое имя на большом экране стадиона. Правда, есть нюанс. Имя покажут всего на несколько секунд перед матчем, а в телевизионную трансляцию этот момент, скорее всего, вообще не попадет. То есть платить придется исключительно за возможность увидеть себя на табло и похвастаться этим перед соседями по трибуне. А вокруг самого чемпионата мира уже возникают истории, никак не связанные с футболом на поле. Сомалийскому арбитру Амару Артану отказали во въезде в США. А это не просто судья, а лучший арбитр Африки прошлого года и первый представитель Сомали, включенный в список судей чемпионата мира. Почему именно ему отказали во въезде, американские власти не объясняют. FIFA заявили, что не могут влиять на визовые решения принимающих стран. Сам Артан отреагировал спокойно и поблагодарил футбольное сообщество за поддержку. Но получается довольно необычная ситуация. До старта чемпионата мира остается еще почти год, а отдельным его участникам уже приходится решать вопросы не спортивные, а пограничные. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Это была Саманта Фокс с песней «I only wanna be with you». Эту композицию певица выбрала сама. Она рассказывала, что научилась петь ее еще в детстве. Оригинальную версию записала Дасти Спрингфилд в 1963 году, а кавер Саманты стал одним из ее самых успешных хитов конца 80-х. Ну а впереди после небольшого перерыва Адриана Челентано с песней «Il tempo se ne va».
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама. Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Carglass remont, Carglass замена.
5: Anastasija, speciālist Carglass.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Carglass, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Carglass ремонт, Carglass замена.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
13: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
14: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
15: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25 и питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
16: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
17: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
18: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
19: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

говори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. В Риге объявлено оранжевое предупреждение об опасных погодных условиях. На развитие туристической отрасли Латгалы планируют дополнительно направить 1,5 миллиона евро. Национальное объединение предлагает разрешить родителям раздельно получать родительское пособие и пособие по уходу за ребенком. В детской клинической университетской больнице внедрили новую систему венозного доступа для маленьких пациентов. В Риге благоустроят детские площадки в 8 дошкольных учреждениях. В Риге продлен бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины. В Европе зафиксирован рекордный уровень распространения инфекций, передающихся половым путем. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без права.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Источник любой независимости – независимость материальная, писал французский писатель Эрве Базен. Именно поэтому для многих первая летняя подработка становится не только способом заработать, но и важным жизненным опытом. В Латвии официально устроиться на работу можно уже с 13 лет. Правда, для самых младших работников есть ограничения. До 15 лет требуется письменное согласие родителей, а работать можно только несколько часов в день. И только на легких работах, которые не вредят здоровью и учебе. Подростки от 15 лет уже могут устраиваться самостоятельно. Но и здесь есть правило. Никаких ночных смен, сверхурочных часов и опасных профессий. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда и заранее рассказать о возможных рисках. Есть и приятная новость для родителей. Если школьник учится и работает только летом, семья сохраняет налоговые льготы на ребенка иждивенца. И, кстати, в этом году минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро в месяц. Поэтому, если подросток работает официально и по разрешенному графику, его труд должен оплачиваться не ниже установленного минимума. А еще специалисты напоминают, первая подработка – это еще и возможность почувствовать себя по-настоящему взрослым, когда нужно вовремя прийти на работу, выполнить свои обязанности и отвечать за результат. А первую зарплату большинство людей потом вспоминает еще много лет. И то, на что потратили ее в первую очередь. Пусть у всех этим летом все получится, и первый опыт труда будет вдохновляющим. Ну а впереди после небольшой паузы Катя Лель с песней «Мой мармеладный».
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Вау! Начался лига-марафон от Autoparstrade LV. Зайди на Autoparstrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autoparstrade LV. Больше информации на Autoparstrade LV.
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Masterace в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
12: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
13: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Лига – это песни, сыр, пиво и магия, когда природа празднует свой расцвет. И хотя до самого праздника еще почти две недели, Рига уже начинает к нему готовиться. С 17 июня по всему городу стартует большая предпраздничная программа. Причем речь не об одном концерте или ярмарке, а о десятках бесплатных мероприятий в разных районах столицы. В программе – концерты, народные танцы, мастер-классы по плетению венков, обучение традиционным песням, выступления фольклорных коллективов и, конечно, знакомство с древними традициями летнего солнцестояния. Одним из центральных событий станет зеленый рынок на Домской площади, где можно будет купить яновые травы, изделия ремесленников и все необходимое для праздника. А 20 июня – большой праздник Янюрейты, пройдет в Парке Победы. Там будут работать ремесленные мастерские, ярмарка, концертные площадки и традиционный янов костер. Вообще, Лига – один из немногих праздников, которые в Латвии начинают отмечать заранее. Дело не только в концертах, нужно успеть сплести венки, собрать травы, купить сыр с тмином, придумать, где встречать самую короткую ночь года и договориться, кто будет разжигать костер. Так что уже на следующей неделе в городе начнется настоящее предлиговское настроение. И если вы еще не думали о Яновом дне, самое время потихонечку начинать. Ну а впереди The Beatles – All My Loving.

0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Reklāma.
4: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
5: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
4: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
5: Depo ir arī pārtika?
4: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
10: 11 июня торговый центр Comforts приглашает на выставку Comforts 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Comforts. Больше информации comforts.net.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня в Риге ожидается опасная гроза. Возможен крупный град. В связи с этим утром жителям районов, которые может затронуть непогода, планируют разослать предупреждения через систему сотового оповещения. Самоуправление призывает по возможности не выходить на улицу без необходимости. По прогнозам синоптиков, с полудня до 4 часов дня в центральных и восточных районах Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, порывами ветра до 24 метров в секунду и градом. Местами град может быть крупным. Для поддержки туристической отрасли Латгала Министерство экономики планирует перераспределить почти 1,5 миллиона евро. Часть средств направят на поддержку участия в туристических выставках и конференциях. Это должно помочь привлечь в регион организаторов различных мероприятий. Входящая в правящую коалицию партия «Нацобъединение» подала поправки к закону о государственных социальных пособиях. Они предусматривают право родителей выбирать, получать родительское пособие и пособие по уходу за ребенком одному человеку или распределить эти выплаты между двумя разными лицами. В детской клинической университетской больнице долгосрочные венозные доступы стали частью повседневного ухода за пациентами. Такое решение принято после завершения пилотного проекта по внедрению инновационных сосудистых доступов. В больнице отмечают, что это позволяет сократить количество повторных проколов и болезненных процедур для детей. Рижская дума приняла решение благоустроить территории 8 дошкольных образовательных учреждений и обновить там детские площадки. Общая стоимость работы вместе со строительным надзором составит около 3 миллионов евро. Жители Украины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги до 31 декабря этого года. Такое решение приняла Рижская дума. Самоуправление продлевает эту льготу каждые полгода. Бактериальные инфекции, передающиеся половым путем, в Европе достигли рекордно высокого уровня. В Латвии они также остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Врачи напоминают, регулярное тестирование следует воспринимать как обычную профилактическую проверку здоровья, а не как повод для стыда или тревоги.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-20 градусов, в Латгале до плюс 26.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Ух, уже 9 часов. Кажется, только здоровались, а утро потихоньку движется дальше. С вами Елена Рассохина и лучшая музыка трех поколений на Retro FM. Мумий Тролль и Тина Тернер впереди.

у природы нет плохой погоды. А нет, пожалуй, все-таки есть. Европейские климатологи подвели итоги мая, и результаты получились весьма любопытными, но и немного ожидаемыми. Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений. Жарче был только май 2024. Ладно бы где-то в 50-х.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Обилие местных продуктов на рижском ночном рынке в июне. А что по ценам? После проверки закрывают мясной павильон на центральном рынке. Рига с нами комментирует. Рижская дума освободила от должности директоров трех образовательных учреждений. Рубрика «Видео». Сразу после окончания гарантии ломается электромобиль. Владелица осталась с крупным кредитом и счетом за ремонт. Объявлено предупреждение о разрушительной грозе. Существует риск смерча. Ни покупка и ни аренда. В Эстонии создают совершенно новую форму владения жильем. SpaceX – это новая ост-индская компания. Частным лицам запретили снимать заседания Рижской думы. Названы детские сады в Риге, где благоустроят игровые площадки. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Это была Селин Дион «I'm Alive». Песня появилась в саундтреке к фильму «Маленький Стюарт 2» и стала одним из самых светлых и оптимистичных хитов певицы начала 2000-х годов. Ну а впереди, после небольшого антракта, Дмитрий Маликов с песней «Прощай, моя блондинка».
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
7: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
8: Спилкта свайга он тик васарига. Яуна хесбургер рабарберу лимонаде. Ацвайдзинош скабумс, виегл салдумс, перфектс ацпирдзинайумс. Нобаудио шоден тикай пар 2 евро.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
12: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
15: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
16: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
17: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
16: Lidl стоит того.
18: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
19: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Доброе утро. Новый министр образования пока не гарантирует повышение зарплат педагогам в следующем году. Сейм рассматривает реформу системы надзора за небанковскими кредиторами. Строительная инспекция потребовала прекратить эксплуатацию мясного павильона Центрального рынка. Рижская дума отложила решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и пассажиру Вилсенс. Новая система биометрического контроля на границах Евросоюза продолжает вызывать задержки пассажиров. Латвия вышла в мировые лидеры по объему использования мобильного интернета. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный и северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому. Тельцы. Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих. Однако это не ваша проблема, не обращайте на них внимания. Близнецы. Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете. Более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду. Раки. Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем. Львы, сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку. Девы, не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть. Весы, даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Быстрее придете. Скорпионы. Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время. Так что аккумулируйте, пока есть возможность. Стрельцы. Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать. Козероги, сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье. Водолеи. Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Рыбы. Сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.

0: Это была группа Hi-Fi. Про лето. Песня уже больше 2 десятилетий остается в числе самых популярных летних хитов начала 2000-х и регулярно возвращается в сезонные плейлисты. Ну а впереди после небольшой паузы Savage с песней Goodbye.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā, 11. jūnijā, ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem, 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem, 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптек ЛВ.
4: Котас Мозиме. Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
9: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

На часах 9.51, уже почти 10, а это значит, что наш утренний экспресс таки добрался до конечной станции. По народному календарю день сегодняшний – Феодосия Колосиница или Гречишница. Наши предки говорили: пришла Феодосия, воржи колоситься. Считалось, что именно к этому времени поля начинают показывать будущий урожай, поэтому крестьяне внимательно присматривались к колосям и старались угадать, каким будет год. Второе название «гречишница» появилось потому, что после этого дня во многих местах начинали сеять гречиху. А еще верили, если на Феодосию стоит теплая и ясная погода, то лето будет благоприятным для хлебов и других посевов. Ну а мы будем надеяться, что благоприятным оно окажется не только для урожая, но и для всех наших планов, поездок, встреч и хороших событий. Спасибо, что провели это утро вместе со мной. С вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра в тот же час. Хорошего дня и отличного настроения. И пусть все задуманное сегодня обязательно получится. Пока!

0: Stokmana skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Electrolux – бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: Прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку параметры бюджета на следующий год еще не определены. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. Вместе с тем министр пообещала отстаивать интересы сферы образования и искать доступные источники финансирования. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов находится на грани финансового краха. В Сейме считают, что проблема связана не только с самими заемщиками, но и с компаниями, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейчас парламент рассматривает реформу системы надзора за небанковскими кредиторами. Государственное бюро по контролю за строительством обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка. С сегодняшнего дня его эксплуатация будет запрещена. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и пассажиру Вилсенс до конца этого года. Речь идет о билете, который позволяет пользоваться как общественным транспортом Риги, так и поездами. Спустя 2 месяца после запуска в Европе новой системы биометрического контроля на границах, пассажиры по-прежнему сталкиваются с длинными очередями и различиями в процедурах проверки. Представитель фронта предупреждает, что на полную стабилизацию системы въезда и выезда может потребоваться до 2 лет. Латвия неожиданно стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. В среднем жители страны расходуют больше мобильных данных, чем пользователи Финляндии, Саудовской Аравии и других технологически развитых государствах. По итогам прошлого года Латвия заняла 1-е место в мире по объему потребления мобильного интернета.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
4: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-20 градусов, в Латгале до плюс 26.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Так. Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 10:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, курсам остана всех резы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
3: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
4: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
5: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zīnet Banka piedāvā

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Масленица 220 ЛВ до минус 50%. Участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vau! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
1: Масленица 220 ЛВ до минус 50%. Участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi. Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
9: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: Stokmana skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
8: 5 звёздочную виесницу зем 1000 звёздочным. Иesakām. Piepūšam. Fresh and Black Delta. Visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
4: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
0: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies

0: Ejies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймецкая здарбиба свайцаем.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem. Gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
5: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
9: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Top, top, top!
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
13: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
14: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
11: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
10: Lidl стоит того.
12: 11 июня торговый центр Comforts приглашает на выставку Comforts 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Comforts. Больше информации comforts.net.
13: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
14: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
15: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
18: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывами до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге сегодня облачно, временами сильный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 16 градусов.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Retro июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Бумс. Бумс, Эйро, Бумс, Эйро, Аптек, ЛВ.
6: Ко tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiro Aptiekā LV labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Masceņais 220 LV до минус 50% участникам 220 LV плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-зем цены в Мего.
11: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
12: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
13: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
14: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
15: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
16: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмолос Центрс.
17: Крытый пляж в Риге.
18: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмолос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмолос Центрс.
8: Масценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, ну ко ты нес?
7: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
8: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
10: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку параметры бюджета на следующий год еще не определены. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. Вместе с тем министр пообещала отстаивать интересы сферы образования и искать доступные источники финансирования. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов находится на грани финансового краха. В Сейме считают, что проблема связана не только с самими заемщиками, но и с компаниями, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейчас парламент рассматривает реформу системы надзора за небанковскими кредиторами. Государственное бюро по контролю за строительством обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка. С сегодняшнего дня его эксплуатация будет запрещена. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и пассажиру Вилсенс до конца этого года. Речь идет о билете, который позволяет пользоваться как общественным транспортом Риги, так и поездами. Спустя два месяца после запуска в Европе новой системы биометрического контроля на границах, пассажиры по-прежнему сталкиваются с длинными очередями и различиями в процедурах проверки. Представитель Фронтекс предупреждает, что на полную стабилизацию системы въезда и выезда может потребоваться до 2 лет. Латвия неожиданно стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. В среднем жители страны расходуют больше мобильных данных, чем пользователи Финляндии, Саудовской Аравии и других технологически развитых государствах. По итогам прошлого года Латвия заняла первое место в мире по объему потребления мобильного интернета.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
11: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
9: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
11: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
12: Signet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
13: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
14: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Вау! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Fotografija, которая приближает мир. Xiaomi в теле 2. С Xiaomi 17T.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi.
1: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Пришло то самое время, когда я, Катя Ерофеева, буду с радостью передавать ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, программа по заявкам открыта.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» и спешу зачитать поздравления для Ульяны Тимченко из Риги от Ксении. Дорогую подружку Ульяночку хочу поздравить с ее большим днем, с днем рождения. Желаю моря позитивных эмоций, ярких впечатлений и всегда идти к своим мечтам. Ульяна, принимайте эти сердечные поздравления от Ксении. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Пятизвездочную гостиницу зем 1000 звездным. Иесакам, пиепушам, Fresh and Black Telti. Visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» по Удмовость Центрс.
4: Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Егора Зуева из Риги. Егор, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания здоровья, достатка, успехов и везения. Подпись «Друзья». С днем рождения вас, Егор, и пусть сегодня у вас будет радостный день.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые однозначно украсили наш эфир. Пишите нам и впредь. Адрес для ваших заявок – retrofm.lv. Ну и на сегодня будем заканчивать. Мы вновь услышимся завтра в 14 часов. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: реклама.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Только в МК Латвии, внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
9: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Retro Summer Story. 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Kaukurcepes, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kurjers. Barbora, ну ko tu nesi?
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама. Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vau! Начался лига-марафон от Autopārstrādē LV. Зайди на Autopārstrādē LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopārstrādē LV. Больше информации на Autopārstrādē LV.
4: Бумс! Бумс! Эйро! Бумс! Эйро! Аптек ЛВ!
5: Котас нозиме!
4: Бумигас атлайдес! Латвия популярахием витаминием он устуре богатинатаием! Меклей савус яценитакос продуктус! Кер издевигус пьедаваемус! Он иеперцес гудрак! Ар носацием епазистес интернета! Эйро! Аптек ЛВ! Лапс пиркумс! Сакас ар! Эйро! Бумс!
6: Апгалвоими балстейти уз IQ VH 2025 года статистики сдати! Устуре богатинатаис! Устуре богатинатаис наистай! Тилмертиг он сабалансат устур!
7: Лидл предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
11: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
12: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
13: Мастернейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
14: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Лето, пора путешествий! С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
12: Hei, ko tu šogad Jāņos?
13: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
14: Top, top, top!
15: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
16: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
17: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Retro 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймец искал с дарбиба свейцаем.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
11: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веселыба. Скидка не распространяется на лекарства.
12: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
13: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena! Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču! By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem! Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti! Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку параметры бюджета на следующий год еще не определены. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. Вместе с тем министр пообещала отстаивать интересы сферы образования и искать доступные источники финансирования. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов находится на грани финансового краха. В Сейме считают, что проблема связана не только с самими заемщиками, но и с компаниями, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейчас парламент рассматривает реформу системы надзора за небанковскими кредиторами. Государственное бюро по контролю за строительством обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка. С сегодняшнего дня его эксплуатация будет запрещена. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и пассажиру Вилсенс до конца этого года. Речь идет о билете, который позволяет пользоваться как общественным транспортом Риги, так и поездами. Спустя 2 месяца после запуска в Европе новой системы биометрического контроля на границах, пассажиры по-прежнему сталкиваются с длинными очередями и различиями в процедурах проверки. Представитель Frontex предупреждает, что на полную стабилизацию системы въезда и выезда может потребоваться до 2 лет. Латвия неожиданно стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. В среднем жители страны расходуют больше мобильных данных, чем пользователи Финляндии, Саудовской Аравии и других технологически развитых государствах. По итогам прошлого года Латвия заняла 1-е место в мире по объему потребления мобильного интернета.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
16: День добрый, это Эдмунд Кашевский. Вас приветствует. Будем вместе в эфире Ретро ФМ до 19.00.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на лыгу, лыгу, кусам остана съем резы на лыгу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Studi Edmund Kaševski.
5: Вот и четверг, да. А вот и четверг, и что можно сказать? Я думаю, что дождик нам не помешает.

Да, люди добрые, как-то вот четверг подкрался незаметно вместе с дождем, что называется. Неделя была тяжелая, прям скажем, ну лично у меня, не знаю, как у вас. Ну и даже вот погода, видите, плачет за нас с вами, для тех, у кого она была тяжелая. Да, в общем, конец недели получился настолько мокрым и унылым, что даже зонт хочет уволиться, уйти в отпуск и больше не показываться. Я что-то не помню, чтобы я так часто пользовался зонтом в последнее время. Это ничего хорошего. Я надеюсь, что это нам не испортит праздник, который грядет в субботу в Юрмале. Но об этом мы чуть попозже с вами более подробно поговорим. А пока погода, как говорил мой знакомый, погода гав-дрянь, но работать надо.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Reklāma. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. Jūnijā.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зэм-зэм цены в Мего.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовис Центрс.
13: Крытый пляж в Риге.
14: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмовис Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовис Центрс.
15: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
16: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
17: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

Да, что делать, когда за окном льет так, как будто бы небо решило просто-напросто смыть человечество нафиг. И вариантов все равно хватает, между прочим, даже когда так льет. Да, вот смотрю за окно и думаю, мама ты мия. А что же делать, когда дождь и хочется уюта, а? Ну что делать? Ну можно закутаться в плед, например, смотреть сериалы у камина, ноги вытянув, взять вкусный напиток, смотреть сериал, и ты делаешь вид, как будто это... Ну, ты так хочешь, да, это осознанный выбор, да, а не капитуляция перед дождем, да. Можно книгу почитать запросто, пока дождь стучит по подоконнику, как назойливый сосед, который все равно никогда не зайдет. Так, что еще можно сделать? Ну, может, что-нибудь горячее сварить, там, чай, какао. Можно, в крайнем случае, суп сварить, да. Главное, чтобы пар шел и создавал иллюзию контроля над жизнью, да. Что все-таки есть тепло в этом мире, и не все решает дождь. Ну, а если хочется активности, вот даже не знаю, что даже посоветовать. Прогуляться под дождем, чтобы почувствовать себя таким героем какого-нибудь артхаусного фильма. Ну, не знаю, это не мой случай. Пробежка под дождем, тем более не мой случай, да. Но, с другой стороны, если бегать под дождем, то опять можно сэкономить на душе. Дождь бесплатно смывает пот, слезы там, все-таки остатки косметики, мотивации. Короче говоря, все смывает дождь, да. И, заметьте, абсолютно безвозмездно, то есть даром. Ну что еще можно? Можно устроить какую-нибудь фотосессию в лужах. Да. Отражение капли. Там, представляете, такой артхаус. Мокрый асфальт. Такая падающая капля. Слушайте. А вот это хорошая идея, кстати. А, может быть, действительно, чем черт не шутит, а? А хотя, пока я уже закончу работу, уже темновато будет уже для фотосессии. Ну, можно, конечно, смотреть на людей без зонтика и думать, ну, хоть кому-то еще хуже, чем тебе. А ты идешь себе под зонтом, и вроде бы как и ничего не капает, а этот идет, а ему еще хуже. И настроение, к сожалению, как-то даже местами поднимается. Да, ну, человек такая скотина, ничего не поделаешь. А в принципе, надо что-нибудь придумать такое жизнеутверждающее, веселое. Я думаю, что после данной композиции мы с вами замутим какой-нибудь конкурс.

0: Вы слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Как нам пишет наша радиослушательница Людмила, а вот у природы нет плохой погоды, она пишет. И вот ей нравится сидеть в дождь с чашечкой чая. Людмила, шикарно, это тоже имеет место быть, а почему бы и нет? Я, как уже сказал выше, я предпочел бы вытянуть ноги, скажем, плед, закутавшись в плед, вытянуть ноги у камина и в руках какой-нибудь такой взрослый напиток со льдом. Может быть, я не знаю, там музыка хорошая, естественно, это 100% составляющая должна быть хорошая музыка. Да, ну что еще пофантазировать? Ну и может сигару еще, да. Но это я. А вот есть люди, которые, скажем так, менее скромны в своих желаниях. Но, с другой стороны, мечтать не вредно, правда? И если посмотреть в календарь сегодня, что сегодня, господи, это масса всяких поводов. Всемирный день ягуара. Кто этого ягуара видел, кроме как в зоопарке, а? Да, вот в жизни посмотреть на него, правда, так издали, на безопасном расстоянии, или желательно так, чтобы из окна автомобиля проезжающего где-нибудь, это да. День Жака Ива Кусто, уже 116 лет, как отмечается. Ну, это понятно, день рождения Кусто как раз-таки тоже 11 июня. Так, день поиска новой звезды, это нам не надо. О, день неукротимой страсти сегодня. Йохайды. Ну как тут не процитировать Губермана? Жизнь, как вода в песок течет, последний близок путь почета, осталось лет наперечет, и баб нетронутых без счета. Губерман молодец. Ну, Международный день страсти. Осталось лет наперечет, и баб нетронутых без счета. Да, но это мы, люди старой формации, так думаем.

0: Тут попросили на WhatsApp уточнить, что значит люди старой формации. Объясняю, это когда есть мужчина, есть женщина, а все остальные, как говорится, варианты, это уже слишком модно. Лично для меня точно. Извините, по старинке, да, вот Губерман прав. Как он там про баб говорил?
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
10: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas.
13: Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
14: Лето в новом звучании в Дорсере. Откройте для себя атмосферу отдыха. В самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня. Свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
15: Savu stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
16: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
17: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
18: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатес 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатес 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
19: Вечерний променад.
20: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
19: Вечерний променад.
0: Слушайте, вот несмотря на хреновую погоду, а давайте-ка устроим с вами веселуху. Вчера я же уже намекал под занавес своего эфира, что вчера отмечался, между прочим, по всему миру Международный день электрика. И уже 40 лет, как отмечается этот праздник. Людей это, я бы сказал, непростой профессии, потому что надо знать, какие провода куда соединять и в какой последовательности. А то может долбануть так, что косточки не соберешь. Вот. А посему у меня есть майка. У меня есть майка Retro FM, и причем можно будет выбрать даже с каким автографом, или Сандра, или Шура Би-2, или что тут еще есть, о, или Томас Андерс, вот. Хочу плакат создать ко дню электрика, или просто вот электрик, ну, не знаю, это уже, так сказать, полет вашей фантазии, вот. Международному дню электрика хотелось бы вот такую фигню придумать, да, и скреативить. С юмором, можно с черным юмором. Ну, помните эту страшилку? Я спросил электрика Петрова, почему ты завязал на шее провод? Ничего, Петров не отвечал, только ветер его ботами качал. Ну, типа того, но должен быть плакат. Должен быть изобразительный, какая-то картинка, и под ней подпись. Желательно не длинная, желательно с юмором, можно с черным, но так, чтобы хлестко и красиво, да? Интересно, ну как мы это умеем? Как это умеет радиоаудитория Retro FM Латвия? Итак, электрик и плакат, посвященный Международному дню этой профессии. 244-244-14. Даешь, народ, свои варианты мне сюда на WhatsApp. Ну и в начале следующего часа подведем итог. Ну не в начале, а где-нибудь там ближе к середине, да? Минут 15 мы на это положим. Окей, 244-244-14. 14.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Перед выходом Павленко еще чуть-чуть хорошей музыки и порция полезной информации, которая у нас именуется рекламой.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Самым цитсмером извалус Ergo. Эрти ноформает каско. Ипашума вай нелайм изгадеем обдрошинашену венвет. Инац ergo.lv вай тувакая бирая. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
9: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
11: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении echair.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня вечером в Латвии, за исключением Курзема, возможны сильные грозы. Об этом предупреждают синоптики. Предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, будет действовать до ночи. Грозы будут сопровождаться сильными ливнями, порывами ветра и градом. Местами возможен крупный град. Одной из главных опасностей метеорологи называют образование вихрей. Министр юстиции Эдвардс Смилтон созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. На встречу приглашены представители министерств финансов, обороны и экономики. Участники планируют определить дальнейшие шаги, необходимые для создания эффективного регулирования и механизма выплаты компенсаций. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. В дальнейшем частным лицам будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Видеозаписи, прямые трансляции будут осуществляться с использованием оборудования самоуправления. При этом право на съемку сохраняется за депутатами, представителями СМИ и сотрудниками управления коммуникацией Центральной администрации. Из-за неудовлетворительного технического состояния и по соображениям безопасности мясной павильон Рижского центрального рынка закрыт для посетителей. Государственное бюро по контролю за строительством провело проверку и оценило состояние здания. Ранее закрытие павильона и его реконструкция были запланированы на весну следующего года. В Риге Лига и Яна в день отметят в парке Гризенькалс на Дзегушкалсе и в Зеленом театре Межапарка. Праздничные мероприятия начнутся в 8 часов вечера 23 июня и продлятся до половины пятого утра следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. Гости смогут приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Подробнее о программе на сайте «Культура.Рига.ЛВ».
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
14: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 вместе давайте делать ретро-ФМ Латвия, окей?

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:18.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
3: На Retro FM Latvia.
2: Вечерний променад.
4: И все, больше мне ничего присылать не надо. На 244-244-14 это пока. Будет у нас еще сегодня конкурс, но это уже попозже. А вот с электриками мы разобрались. Сейчас будем подводить итог.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, люди добрые, давайте разберемся с электричеством, да? Тут, конечно, пришло много различных интересных моментов, но как-то вот с плакатом все. Я хотел это все дело притянуть к плакату, но с плакатом, например, было вот... Евгений нам прислал три фазы положил на нолик с АЭС Электрик дядя Толик. Все было бы, наверное, плевать, да только гриб теперь из космоса видать. Да, Евгений такой атомный гриб нарисовал. Фотография такая, ну коллаж. Так, Электрик — это Купидон в спецовке. Ну, представляете себе, Купидона в спецовке, Электрика. Рубильник выключил, и целый район занимается любовью. Да, Владимир, ну... Креативно. Электрик, как никто в жизни, знает, как сохранить нужный контакт и уберечься от короткого замыкания. Электрик, слово «искра», понимает. Ну, все понятно, Айя, но плакат где? Где плакат? Да. Ну, спасибо, конечно, за участие. С праздником тех, кто дружит с фазой. Конца света не будет, мы все починим. Вот этот текст к плакату. Лёлик-болик. Но от самого плаката не вижу. Далее. Электрик – это человек, который знает, где и почем можно сдать старые медные кабели. Юрис написал, ну, это определение, кто такой электрик. Самый лучший электрик, самый лучший я электрик. Все умею, все смогу. Я и лампочку приклею, и все звезды подключу. А заначку просто спрячу, все в розетку положу. Людмила. Понятно, где плакат? Что там, под чем эта надпись? Что еще? Вот Марко прислал. В наш век электричества каждый способен загубить свою жизнь так, как считает нужным. Наш подход другой. Никакой креативности, работаем только по правилам. Вот таким хорошим советским плакатом вдруг пахнуло, да? Ну, таким ретро. Да, Марко. Ну что ж, на самом деле, финал. Мне нужно... Я вот поставлю сейчас песенку. Одну, может быть, максимум две песенки. И проголосуйте, пожалуйста. Вариант номер один. Кому я выдам майку? Вот вариант номер один. Это атомный гриб на темном фоне. Три фазы положил на нолик с АЭС Электрик дядя Толик. Всем было бы, наверное, плевать, да только гриб теперь из космоса видать. Это вариант номер один. И вариант номер два. Электрик, не оголяй конец без нужды. И такая обгорелая физиономия человека в каске с сигаретой в зубах. 244-244-14. Электрик, не оголяй конец без нужды. И дядя Толик, электрик с АЭС, который взорвал всю станцию к чертовой матери. 244-244-14. Первый вариант — АЭС. Второй вариант — не надо оголять конец без нужды. За кого голосуем? Ну и давайте, песенка другая. Ну, песня и реклама, скажем так.

0: Так, ну у нас еще реклама есть для того, чтобы вы смогли свое проголосовать. 244-244-14, Electric AS, дядя Толик, или про то, что не надо оголять конец без нужды.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно.
10: Можно, можно.
9: Если надо, очень то можно.
10: Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Grantis – профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – Grantis.lv.
12: Вау! Начался лига-марафон от Autoparstrade LV. Зайди на Autoparstrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autoparstrade LV. Больше информации на Autoparstrade LV.
13: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Ретро-саммер-стори. 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Ретро-саммер-сторис. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Полис. Латвия. Это наш ответ, Полис. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа К-Метро. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.

0: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
1: Ну, тут что называется заявным преимуществом. 14 против 5. Ну, серебро получается у Евгения. Три фазы положил на нолик с АЭС Электрик дядя Толик. Всем было бы, наверное, плевать, да только гриб теперь из космоса видать. У вас 5 голосов, уважаемый Евгений, а зато 14 у Александра, причем 10 из этих 14 голосов женщины. Да, наверное, Александр знает к ним какой-то секретный код подхода. Электрик, плакат, желтый фон, обгорелая такая физиономия, в каске с сигаретой, поднятый вверх указательный палец и надпись «Электрик, не оголяй конец без нужды». Ну что ж, вам достается майка, уважаемый победитель, уважаемый Александр. Сейчас будем с вами связываться и выберете какую. С автографом Сандры, Шуры Би-2 или, может быть, самого Томаса, не побоимся этого слова, Андерса. Всем спасибо. Буквально через минуту-другую давайте-ка еще один конкурс замутим.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Миния, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналогов в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
1: А я, кстати, не шутил про минуту-другую. Вот вам и очередной конкурс, мои уважаемые радиослушатели. Ну, у меня на кону туристический рюкзак, причем, да. Итак, три факта я вам дам, три позиции на 244, 244, 14 надо прислать, какая из них фейк, то бишь ложь. Первая, вторая или третья. Приготовились? Кто хочет рюкзак? 244, 244, 14 ждет. Поехали, вариант номер один. В деревне Лапяй оборудована система горных троп, которая включает синий и красный маршруты. Вариант номер два. Красный маршрут горных троп настолько экстремальный, что перед его прохождением туристы обязаны сдать экзамен по скалолазанию. Вариант номер три. Во время прогулки по местным тропам можно увидеть дуб-гигант. Рудайтийский дуб. Толщина его, между прочим, диаметр 6 метров. Вот какая из них, из этих позиций, ложь? Про то, что оборудована система горных троп, которая включает синие и красные маршруты. Второй вариант, что красный маршрут настолько экстремальный, что надо экзамен сдавать по скалолазанию. И третий вариант, дуб 6-метровый в обхвате. В диаметре, во время прогулки вот по этим тропам можно его, дескать, увидеть. Раз, два, три. На 244, 244, 14 присылайте. Кто первый пришлет правильный вариант, тот и получит рюкзак.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Отлично, отлично. Ваша активность просто это супер. Это огромное вам спасибо за то, что вы есть. Целых 22... Вот сюда смс-а пришло мне на 244-244-14, пока звучала эта песня. И самое интересное, что есть неправильные ответы. Основная масса правильные, конечно. Но вот умудрились люди поверить во что-то другое, нежели так оно, как должно быть. Ну, хорошо, давайте пройдемся по правильным вариантам. Естественно, что в деревне Лапяй оборудована система горных троп, которая включает синий и красный маршруты. Это точно. Во время прогулки по местным тропам можно увидеть дуб-гигант, рудайтийский дуб, толщина которого в диаметре 6 метров. Это тоже правда. Естественно, что неправда, что для прохождения маршрута горных троп красного варианта надо сдавать на вот этот самый экзамен по скалолазанию. Нет, маршрут просто рекомендуется только опытным туристам, так как он проходит по крутым склонам и оврагам. Стало быть, смотрим в книгу и видим, кто у нас первый. Кто у нас первый? Ай-яй-яй-яй-яй. А первой у нас была женщина. Да. А первая у нас была женщина в 17:38. Почти 17. Ну, 17:38 в конце, да. Ой-ой-ой. Людмила, вы опять вторая. Алла, я вас поздравляю. Вы буквально на несколько сотых секунд обскакали Людмилу, которая опять осталась сегодня второй у нас. Вчера она была второй и сегодня вторая. Ну, как говорится, Бог любит троицу, завтра будет новый конкурс, может, завтра вам повезет больше. Алла, я вас поздравляю, сейчас будем с вами связываться. Всем остальным спасибо, до новых встреч в конкурсах.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
1: Очки Филман.
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
7: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju. Un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
13: Top, top, top!
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
15: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
16: Вы слушаете «Вечерний променад».
17: В студии Эдмунд Кашевский.
18: Ну вот, под выход Павленко у нас сегодня «Mike and the Mechanics», реклама, и затем ждем хорошие новости. И Идрит Твайкоцин, хотелось бы и хорошую погоду получить на выходные и на завтра.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena! Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču! By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem! Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti! Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
10: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
11: Вместе с международной платежной компанией Декта.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Сегодня вечером в Латвии, за исключением Курзема, возможны сильные грозы. Об этом предупреждают синоптики. Предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, будет действовать до ночи. Грозы будут сопровождаться сильными ливнями, порывами ветра и градом. Местами возможен крупный град. Одной из главных опасностей метеорологи называют образование вихрей. Министр юстиции Эдвардс Смилтон созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. На встречу приглашены представители министерств финансов, обороны и экономики. Участники планируют определить дальнейшие шаги, необходимые для создания эффективного регулирования и механизма выплаты компенсаций. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. В дальнейшем частным лицам будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Видеозаписи, прямые трансляции будут осуществляться с использованием оборудования самоуправления. При этом право на съемку сохраняется за депутатами, представителями СМИ и сотрудниками управления коммуникацией центральной администрации. Из-за неудовлетворительного технического состояния и по соображениям безопасности мясной павильон Рижского центрального рынка закрыт для посетителей. Государственное бюро по контролю за строительством провело проверку и оценило состояние здания. Ранее закрытие павильона и его реконструкция были запланированы на весну следующего года. В Риге Лига и Янов день отметят в парке Гризенькалс на Дзегушкалсе и в Зеленом театре Межапарка. Праздничные мероприятия начнутся в 8 часов вечера 23 июня и продлятся до половины пятого утра следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. Гости смогут приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Подробнее о программе на сайте kultura-riga.lv.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программы.
14: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот и Филичита. Вот отправляется следующее музыкальное произведение на бескрайние просторы золитуде. И оказывается, что у Магдалены плохое настроение, и надо его как-то поднять. Ну, попытаемся, потому что в заявке указано, что «I will survive» — это то, что доктор Кац прописал как раз-таки в данный момент. Ну что ж, ловите, уважаемая Магдалена, будем поднимать ваше настроение.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
5: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
8: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies Plātienas veikalos vai Decathlon lietotnē.
9: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
10: Вечерний променад
11: на ретрифе Латвия.
10: Вечер...

Красивая баллада в исполнении ZZ Top Roof Boy. Чувствуете, какие барабаны, а? У человека, который играет на барабанах в этой группе, сегодня день рождения. Фрэнк Бирд родился 11 июня 49 года. Американский музыкант, барабанщик группы ZZ Top. По иронии судьбы, кстати, Бирд, чья фамилия переводится как «борода», и играющий в бородатой группе, бороды не носил как в принципе. Так как она значительно осложняет игру на ударных инструментах, поэтому ни-ни. Обычно он носил только усы, но с 2013 года носит такую аккуратную бородку. Когда ZZ Top сюда приезжали в Межапарк в рамках фестиваля Summer Sound, то на пресс-конференции им задали вопрос: скажите, а когда вы спите, у вас борода где? Сверху одеяла или под одеялом? Внизу? То Билл Гиббонс ответил, что, говорит, это по ситуации. Ну, это была такая шутка, и народ, естественно, это оценил на пресс-конференции. Ну, а вернемся к группе ZZ Top и к Бирду. Кстати говоря, в 25-м году Бирд временно покинул ZZ Top по состоянию здоровья, но в конце мая того же 25-го года он возвращается в группу. То есть с марта по май он отсутствовал. Ну, что такое ZZ Top вообще, если так разобраться, то это культовая, дамы и господа, американская блюз-рок группа, которая была основана аж в 1969-м в Хьюстоне. А Хьюстон — это штат Техас. Группа называет себя так же, как That Little Old Band from Texas. Ну да. Состав группы остался практически неизменным со дня основания до смерти бас-гитариста в 21-м году. Напомню, основной состав: Билл Гиббонс, гитара-вокал, Дасти Хилл, бас-гитара-вокал, и Фрэнк Бирд, у которого сегодня день рождения, ударные. Стиль группы можно определить как блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рок, кантри также где-то местами проскакивают. Но, по словам Билла Гиббонса, сейчас будет цитата: «Блюзовая ли группа ZZ Top? Ну, мы скорее интерпретаторы блюза. Блюз – это то, что вдохновляло нас, и этому частично положили начало парни из Англии. Я думаю, — говорит далее Гиббонс, — будет честным сказать, что мы подсознательно ощущали влияние и групп The Animal, The Rolling Stone, The Beatles, The Who, The Kings, Клэптона, Бека. Может быть, я кого-то еще забыл». Дасти Хилл ему вторит и говорит, что мы рок-группа с большим влиянием блюза. Ну а как человек, у которого сегодня день рождения, как он играет в этой группе на барабанах, это просто любо-дорого посмотреть. Мне лично в Межапарке, ну, очень понравилось.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макароны, шпинат и карбонадо.
2: Буду краток. Матья базар.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV.
9: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Reklama предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
12: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
11: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
13: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
14: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веселыба. Скидка не распространяется на лекарства.
15: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
16: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
17: Вместе с международной платежной компанией Декта.
18: Вечерний променад на Retro FM.
19: Ну вот, вроде я сегодня уже все хорошо сделал, и маечку раздал, и рюкзак выдал, и ZZ Top мы поздравили. Так что потихоньку можно уже сворачивать удочки.

Что-то хитро улыбаясь, в студии уже пришел ни свет ни заря Алексей Павленко. Чувствую, это не к добру, что-то с погодой. Они смеются, говорит, нет, вроде как все в порядке будет там.

Ну вот, собственно говоря, и все на сегодня. Да, услышимся завтра в 16:00. Хорошего вам вечера желаю. Побольше позитива и, судя по хитрой улыбке Павленко, может быть, нам и повезет с погодой. Ну, узнаем после композиции и рекламы. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошинашенс пакалпоим снец Ergo Insurance SA, Латвийс филиалы.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl с
9: четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
8: Lidl стоит того.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
11: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:21.
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
4: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалась Центрс.
7: Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.

0: 7:39.
1: Teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Reklāma. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Ретро-саммер-стори. 12 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Ретро-саммер-стори. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Полис. Латвия. Это наш ответ, Полис. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа К-Метро. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: 7:59.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
3: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
4: В вашем приемнике, в приложении «Эхо.ФМ» и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
4: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.

0: 8:39.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем до плюс 19.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.